передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Мысль дня.
1: Люди добрые, а лица злые.
2: Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио. Taxi to Bombay.

0: Alle porre di nasti.
1: Taxi to Bombay.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: дими, фарцові уми, пунцові холми вам, бірцові масли, дворцові посли, і сови, і осли там. Базари без хурми уснули для зими, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
1: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: курьерско-сервисном обслуживании. Мальчик посыльный.
1: Мальчик посыльный.
0: Мальчик, который приезжает по указанному вами адресу к указанному вами лицу и от вашего имени посылает его в указанном вами направлении. Мальчик посыльный.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио «Чип и Льдук». Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио «Чип и Льдук» самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию «Чип и Льдук». Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru.

0: сон – это отдых. От самого себя. Герберт Прокноу.
1: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids

silence et s'approche de toi. Il murmure dans une langue

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

радио Чип и Дук. Обратно мы самые первые.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Pacific Lounge. Well, one time or two, I don't know, I'll just be

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное. It's been a hard.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Фраза дня. Не всякое народное гуляние заслуженное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

0: медицине и шоу-бизнесе. Светские хроники.
1: Светские хроники.
0: Люди Бомонда и звезды шоу-бизнеса, хронические и неизлечимо больные, как правило, зудом тщеславия, манией величия, отекшим и распухшим эго и уязвленным самолюбием. Один светский хроник может при приветственном поцелуе легко заразить другого светского хроника какой-либо интересной и престижной болезнью на всю жизнь.
2: Светские хроники.
3: Listen, people. Listen to me. My name is Bella. And I was born to sing for you. The Spiritus Tango. With passion and fire. Now listen to me. First, you connect your brain with your feet. And then, you connect your feet with the rhythm. Okay. And in the end, you connect your whole body full of vodka.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут. Let's ride.

Холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен.

здесь. Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

русский царь и его поддавшие.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: trust, integrity, and pure love. Trust, integrity, and pure love. Trust, integrity, and pure love. Trust, integrity, and pure love. Trust, integrity, and pure love. Trust, integrity, and pure love. Trust, integrity, and pure love. Trust, integrity, and pure love. Последние 10 минут на радио Чипальдок звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

0: внимание!
1: Внимание!
0: Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплдук. Обратно на самые первые.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокнул.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant too. Mr. Excitement.

Радио Чипльдук. Ужасно смешное.

Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

Он был человеком пустым и никчемным, и, умирая, испустил вакуум.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радіо Чіпальдук. Старе добре інтернет-радіо.

0: мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.
2: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here?

0: остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио Чипальдук в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

is nothing. Only my last

0: Мысль дня.
1: Как известно, во рту у человека ровно 32 зуба, а в русском языке 33 буквы. Вот почему язык так трудно удержать за зубами. И лишнее, буква «Я» всегда выпадает.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

радио Чип и Дук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три.

радио Чип и Дук. Обратно мы самые

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21:21. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

0: Peldik.
1: Hij Peldik. Jeepedok. Toch. Sipjeldok. Sipjeldok. Toch. Sipjeldok.
2: Radio, radio.
1: Sipjeldok.
0: Sipjeldok.
1: Sip.
0: Twaai. Heel.
1: Duk. Sipjeldok.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипельдук.
2: Чипельдук.
0: Чипельдук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Теперь, друг.

の胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を

Чіплідук. Що горіть?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

0: Sweet.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провез, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну, неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи какого-нибудь старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Значит, уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой...
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Здрасте, это радио Чипыльдук вам звонит.
3: Да ладно.
4: Да ладно. А вот это вот Самзар 24 по какой-то получается, да?
3: Да, да, да.
4: А почему 24? То есть просто можем с утра до вечера вам звонить?
3: Да нет, я это просто на 24 числа день рождения.
4: А где вы сейчас, в каком, так сказать, регионе?
3: Я сейчас во Фрязино.
4: Фрязино. У нас это знакомый город, там у нас целый куст слушателей.
3: Да, мы как бы почитателей тут куча вообще, очень любим вас.
4: Да, и всегда ревнуют Фрязино, Фрязино, мы выясняли, так были случаи. Вот, в общем, Фрязино в данном случае.
5: Есть еще очень тоже место знаковое, Фряново.
3: Фряно, да, там знаковое.
5: Так что там тоже есть наши поклонники во Фряново.
4: Да всюду, пробы негде ставить. А чем занимаетесь сейчас?
3: Сейчас ремонтом.
4: Ремонтом.
5: Что ремонтируете?
3: Потолок.
5: Ага, а уже был в таком состоянии, что мог обвалиться?
3: Ну, нет, хочется покрасить, а тут трещины, он старое здание. Ага. Пошли трещины, пришлось вот их сначала чинить, чтобы потом покрасить.
5: Ну, на
3: иначе
5: какой...
3: бы все отвалилось.
5: Ну что же, логично. На какой стадии?
3: На стадии шпаклевка поребриков.
5: О, поребрик, слово-то поребрики, такое. Слово
4: поребрик, знаю, питерское слово.
3: На потолке, знаете, такая, не леплина, а такой бортик идет. Вот я...
4: Да, понятно.
3: Вот. На нем тоже трещины. Вот.
4: Ну, плинтус все, только наделал. Не на полу, а на потолке, да?
3: Да, точно. Вот как это.
4: Вот
3: блин, потолочный
4: есть,
3: плинтус.
4: Обычно говорят ниже плинтуса, а вы ремонт делаете выше плинтуса. Хорошо. А вы это себе все делается-то или кому-то?
3: Да, себе, конечно.
4: Себе все, себе.
3: Себе любимому.
5: Хорошо. А на каком этаже проживаете?
3: На втором.
5: Хорошо, так. А вообще это ваша...
3: Паспортные данные вам тоже продиктовать?
5: Нет. Резус-фактор только нужен нам. Какой у вас?
3: По-моему, положительный.
4: Ну... Но вы тоже какой-то положительный, позитивный, слушайте.
5: Это ваша основная...
3: Блин, на самом деле, ваше радио вселяет в меня очень много... позитивные энергии.
5: А вообще вы угрюмый, да, такой?
3: А так вообще, да, если не бы не Чипыльдук, то серые будни, тлены, безысходность.
5: Ремонт – это ваша основная деятельность, или вы работаете по какой-то другой специальности?
3: Нет, я еще работаю в рекламе.
5: Отлично.
3: Так, а у вас какая, с какой целью вообще звоните?
5: Никакой.
3: Просто да так, нет, или...
4: Мы это у вас хотели уточнить, с какой целью нам, вам стоит звонить.
5: Да, вам, нам и вами,
3: да
5: вам,
3: просто, нам. Я просто очень хотел.
5: Ну вот и состоялось.
4: Да. Мы всегда отвечаем на вот такой импульс, когда человек хочет...
3: Могу это пошоркать спателем еще, если вам.
4: Вот, шоркайте. Вот, это мы любим, какие-то действительно аутентичные звуки.
3: Ну что, начинаем?
4: Шпателем. Шаркаем шпателем по потолку.
3: Шпателем, шпателем. Ну, по стене, на потолок.
4: По стене, сейчас... хорошо.
3: Я отпустился чуть-чуть.
5: Ага, хорошо. Замечательно.
4: Убедительно очень. Да, да, и да. Как бы слух даже очищает что-то вот этот...
3: Я рад, что вам понравилось.
4: Да.
3: Да здравствует радио Чипыльдук.
4: А перфоратор включить не можете, чтобы посмачнее что-то такое было?
3: Могу, конечно, давай. Могу. Это в перфоратор сейчас включу.
4: Секундочку, давайте, ждем.
3: Секундочку, да. Сейчас, нужно только его подсоединить.
4: Ну, это долгая история сейчас.
3: Нет. Немножко дрель, но я немножко подолблю.
4: Дрель. Ну, дрель, так дрель на худой конец.
5: Мне шпатель больше понравился.
4: Больше понравился?
5: Да, поярче.
3: Угу. Ну что вам больше понравилось, шпателем по стене?
5: Ну, я вот высказался, Андрей, не знаю.
4: Ну, лучше... Перфоратор, конечно, был бы поинтереснее, но тут...
5: Ну, что есть, то есть. Большое вам спасибо. Мы надеемся, что вы все доделаете, не свалитесь там со стремянки, что все будет...
3: А у меня козел.
5: А еще у вас и козел в квартире?
3: Да, еще козел деревянный. И собака еще есть.
5: Ну что же, вот компания какая. Очень мило.
4: Ну, Чапльдук имеет, в общем, слышимость сквозь потолок там, да? Вы громко слушаете его. Соседи знают, что вы любите Чапльдук. Или не знают?
3: Да, конечно, знают, да. Угу. Познакомил меня с вами год два назад Алексей.
5: Угу. Алешенька.
3: Из Петербурга. Ну, вообще, он из Карелии.
4: Так.
3: И с тех пор все, Чапльдук, я распространяю.
5: Ну что, Алексею
3: могу,
5: тогда привет
3: среди
5: большой.
3: Понимающего, да. Понимающих слоев населения.
5: Фрязино, простите, Фрязино, Бога ради.
4: Ну, то есть, в общем, цель оправдала средства.
3: Мы да, вам конечно.
4: Все-таки
3: конечно.
4: Не зря позвоним. Ну, вот и хорошо, все.
3: Низкий вам поклон.
4: Оставайтесь с нами, да.
3: Последний вопрос мне.
4: Последний вопрос ваш к нам или наш вам?
3: У меня просто вопрос.
5: Давайте.
3: Общий. Как живут-то чапльдуки?
5: Вот как вы сейчас и услышали, вот так и живут.
4: Да.
5: Что-то там перебиваются, но, в принципе, вашими молитвами.
3: Ладно, сейчас тоже это, пошлем еще молитв.
4: Если нас из студии...
3: Как баблишка упадет, так пошлем молитв.
5: Трогательно, мило.
4: А если нас из студии выгонят, попрут, то вы тогда вот то, что отремонтировали, вот это помещение мы займем там.
5: Мы будем снимать его на дружеских началах.
3: Да, вообще без
5: проблем. Во Фрязино.
3: Вам это милости просим.
5: Всех благ, спасибо за отличный
4: радио. Спасибо, вот такие они слушатели радио Чапльдук.
5: Всех благ,
4: позитивные.
5: Счастливо.
4: Пока, спасибо.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем. Один олигарх. Два олигарха. Три олигарха. Четыре олигарха. Пять олигархов. Шесть олигархов. Семь олигархов. Восемь олигархов. Девять, десять олигархов. Одиннадцать олигархов. 13 олигархов.
2: 14. По просьбе олигархов редакции журнала Forbes 15, в рубрике «В помощь засыпающим» 17 мы знакомим вас со списком 200 самых богатых людей России, олигархов, пожелавших остаться неизвестными.
1: 19 олигархов. 20 олигархов. 21 олигарх. 22. 23. 24. 25. 26 олигархов. 27 олигархов. 28 олигархов. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. 29 олигархов. 30 олигархов. 31 олигарх. 32 олигарха. Здравствуйте, здравствуйте. 33 олигарха. 34 олигарха. 35 олигархов. Здравствуйте, добрый вечер. 36 олигархов. 37 олигархов. 38. Здравствуйте.
2: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» мы продолжаем знакомить вас с перечнем 200 самых состоятельных людей России, приглашенных этой ночью в студию радио «Чипальдук».
1: 190 олигархов. 191 олигарх. 192 олигарха. 193 олигарха. 194, здрасте. 194 олигарха. 195 олигархов. Здрасте. 196 олигархов. 197 олигархов. 196. 6 олигархов. Судится 7 олигархов. Судится 8 олигархов. 199 олигархов. 199 олигархов. Двести олигархов.
2: Итак, в рубрике «В помощь засыпающим» мы познакомили вас со списком самых богатых людей России, пожелавших остаться неизвестными, приглашенных этой ночью в нашу студию и изъявивших желание выступить спонсорами радио «Чиппальдук» перед совместным отходом ко сну. Спокойной им ночи!

дети, цветы жизни. Ягодки будут впереди.

friend. Paris finest.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса –

0: в рубрике «Слушая классику» фрагмент первого бриллиантового вальса Фредерика Шопена на клавишном синтезаторе Yamaha DX700 в стереонаушниках Beyer Dynamic исполнил для себя пианист, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев.
1: Ждем ваших новых заявок на исполнение любимых классических произведений на радио «Чипльдук».

Фраза дня. Добро должно побеждать зло. Но не очень зло.

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc XBG Kemler Forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Așcumuc Forever. Такой расклад.

Радио Чипльдук. Через старый добрый